Тегера. Фэшн чика, кэшбэк чика, тикток чика, трэшток чика, гэнста чика, инста чика, Мерлин чика, Мэнсон чика, Чиуауа чика, корни чика, Тихуана чика, хорни чика, Майкро чика, софти чика, чика пош чика, порчика, Украинян борщ чика, yes, чика no, чика high,